0: Radio T.
1: Говорят, что им здесь скучно, ну а там вот супергуд. Говорят, но не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк себе скручу.

0: вчера письмо достал, Николай Иванович.
1: И опять запрещенное?
0: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
1: Ах, Николай Иванович, какое письмо! Чудо-чаджи!